0: et alternative.
1: Армении там ждем. Дай Бог здоровья. Удачи. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы. Все готовы.